0: социальной защиты и труда, утвержденная на этот год квота 24 706 иностранцев, впервые приезжающих работать в Литву, была исчерпана уже 7 сентября. Министр внутренних дел ранее на этой неделе сообщил, что из-за угроз национальной безопасности решил закрыть внешние сервисные центры в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, а также Боснии и Герцеговине. Национальной филармонии был представлен новый сезон, который для теперешнего генерального директора Руты Прусяичене будет последним. На следующей неделе состоятся выборы нового руководителя. С ней мы поговорили о новом сезоне и будущем филармонии. Рута Прусяичене.
1: Главные акценты всегда нас очень радуют премьеры литовских и зарубежных композиторов. И мы уже начали сезон увертюры и прекрасная премьера композитора Жибокля Мартинайтите по поэмам и по тематике Аврома Суцкевера. Этим концертом дирижировала Мирга Гражинитя Тила. Мы знаем, насколько она метафизически, философски подходит к каждому произведению. И прозвучала тоже симфония Кадиш Мечислава Вайнберга в этом концерте. И Мирга сказала, что она думает, что только с Национальным симфоническим оркестром Литвы у нее так получается хорошо воплощать эти программы. И наш Национальный симфонический оркестр будет отмечать очень большой юбилей знаменитого нашего дирижера Йозеса Домаркаса, который руководил оркестром 51 сезон и передал батуту своему бывшему студенту Модестасу Петренасу. Он уже руководит оркестром 11 сезон. И Модестас особенно много будет дирижировать программам нынешнего сезона, исполнять премьеры Доминикаса Дигимаса, Криступаса Бубнялиса, Юстия Янулитя и других композиторов. И тоже мы будем много исполнять программ в других городах Литвы. Мы приглашены на открытие нового зала концертов и конгрессов Друскининкой. Также поедем в Паневежис, Каунас, Алитус и другие города. И, конечно, все очень готовимся, особенно оба оркестра филармонии, Национальный симфонический и Литовский камерный оркестр, полугодию председательства Европейским союзом Литвы, потому что наши оркестры будут выступать в самых главных залах Европы. И, конечно, концерт, которого с нетерпением ждем, это наша премьера в Эльбской филармонии в Гамбурге с дирижером Гедреш Лекити, солистами Асми Григориан и Эдгаром Монтвидесом.
2: Услышим, наверное, оду к радости Бетховена.
1: Гимн. Да, как гимн. И услышим тоже и в лесу Черлёниса, услышим и Вагнера, у которого есть связи с Клайпедой, бывшим Эмилем, и услышим Амилькаря Понкели, который написал оперу «Литовцы», услышим Пучини, которого очень любят наши оперные звезды. И, конечно, в этом полугодии мы, как всегда, имеем больше, чем 60 уникальных программ, которые будут исполнять и наши струнные квартеты Черлёниса и Вильнюса, также камерный ансамбль «Музыка Хумана» все больше расширяет свой репертуар. И как и учредитель этого ансамбля Альгерда Свисгерда, очень много играет музыки барокко, но и современных литовских композиторов. И уже исполнил в фестивале «Куршинерия» новые произведения Донатаса Закараса и Гедриса Свилайниса, посвященные юбилею Людика Сарез, который был как бы поэтом и эссеистом Курской косы.
2: Сегодня услышал какие-то впечатляющие цифры, сколько всего происходит, да, в год. Спрос, получается, есть, да, как бы и в других городах, странах.
1: Спрос очень большой, и я теперь всегда отмечаю и не только цифры, но то, что вообще, мне кажется, литовская культура и искусство в эти годы, нынешние годы, она в своем зените. Потому что и музыка, и наши исполнители, и композиторы, все наши премьеры, записи, они настолько широко рецензируются, и к нам приезжают специалисты, агентства, продюсеры услышать наши концерты и услышать

0: новые произведения и потом приглашает с этой новой музыкой нас гастролировать за рубежом и на фестивалях. Ну и, конечно, наша лояльная публика, мы ей очень благодарны, и мы ждем очень своей публики. Весь сентябрь у нас одни аншлаги в филармонии и в других городах, фестивалях. Так что ждем и особенно молодых слушателей, с которыми мы занимаемся и в эдукационных программах, и в экскурсиях, и едем с этими программами по всем городам. Только что наш квартет Чиллониса, который самый, наверное, главный амбассадор эдукационных программ, вернулся из Ящуны. И там уже весь цикл, много происходит. Приезжают дети из гимназий и школ, из всего Шальчининского района. Так что это очень-очень серьезно занимаемся новой публикой.
1: Часть наших слушателей тоже, я надеюсь, в Висагенесе нас слушают. Туда когда-нибудь собираетесь или бывают ли там концерты?
0: Конечно, мы в прошлом году праздновали юбилей города Висагенесе с нашим национальным симфоническим оркестром и очень знаменитыми оперными звездами Катериной Третьяковой и Юлией Самсоновой. И, конечно, это все время нужна быть инициатива. Те, которые наши партнеры нас приглашают, и после какой-то одной премьеры, после первой встречи, они хотят еще нас слышать. И мы, конечно, есть все возможности. Мы и копродукции, и финансовые копродукции. Так что у нас несколько год тому назад новая программа в Министерстве культуры. Это просвещение и программы в регионах. Там тоже можно писать проекты. Так что мы везде, где нас ждут, мы везде исполняем их.
1: Здорово. Ну и тоже не могу не пройти мимо того, что вы заканчиваете свою каденцию. Не знаю, вот я такой придумал себе вопрос. Может быть, у вас есть какая-то вот интуиция, как дальше будет двигаться? И как бы вы хотели, чтобы дальше двигалась национальная филармония?
0: Конечно, не революция, а эволюция, как очень в многих культурных организациях. Революция не очень хорошо кончается, и потом снова нужно вернуться к эволюции. Конечно, я бы хотела, чтобы новый руководитель филармонии очень долго вглублялся, потому что у нас в культуре вообще все феномены рождаются не через год и даже не через 5 лет, и даже не через 10 лет. Чтобы утвердиться и чтобы достичь мастерства в оркестрах, в хорах, в оперных и драматических театрах, нужны 20-30 лет. И потому я и говорю, что мы теперь наша культура в зените, потому что мы теперь, вот наше поколение достигло этого зенита. У меня большая надежда, что новый руководитель тоже очень плавно перейдет трансформацию в новый концертный зал «Тотос Намы», потому что там тоже будут свои новые структуры и новый репертуар. И я очень хорошо знаю, мои коллеги строили залы и строили репертуары в Парижской филармонии, в Гамбургской, Эльбергской филармонии, во Вроцлавской филармонии. Могу тоже и свои консультации дать новому руководителю, потому что, да, это нужны наши сплоченные усилия.
1: Секрет, не секрет, чем займетесь? Каким творчеством?
0: Да, пока сама не знаю, потому что у меня тоже на подходе теперь на это председатель. Сама курировала эти большие программы. Надеюсь, что я и как-то еще закончу эти программы и услышу эти концерты, которые я организовала со своими партнерами, с нашими посольствами, с нашим Министерством культуры, потому что вот это и были очень большие сплоченные усилия, которые достигли хорошего результата.
2: Говорил генеральный директор Национальной филармонии Рута Прусявичиня. Глава Ассоциации специализированных служб помощи говорит, что необходимо совершенствовать систему помощи пострадавшим. По словам Эрнесты Будковини, службам следует сообщать о лицах, пострадавших от различных преступлений, так же, как это делается в случаях насилия в близких отношениях. По словам Будковини, в прошлом году по фактам преступлений было начато более 40 тысяч досудебных расследований, а помощь получили около 3 тысяч пострадавших. Лидер фракции социал-демократов в Сейме Орин Талипуте согласна, что службы помощи должны получать больше информации о пострадавших. В Сейме состоялась международная конференция, посвященная обсуждению системы помощи пострадавшим. Самую высокую среднюю зарплату в Литве в августе платила компания в сфере информационных технологий Microsoft Lietuva. 13 ее сотрудников в среднем получали почти по 38 тысяч евро до уплаты налогов. Как показывают данные Содры, компания по разработке компьютерных игр MA Lithuania, принадлежащая израильской группе Moon Active, в среднем выплачивала 56 сотрудникам по 36 тысяч евро. Чешская компания по трудоустройству Global People 35 тысяч евро. Однако данных о количестве ее сотрудников нет. При этом самая высокая медиальная зарплата была в представительстве Google, Google Lithuania, где работают 23 человека, почти 9 тысяч евро. Далее суммами на несколько сотен евро меньше следует американский технологический стартап Cast AI Baltic и основная школа имени Йозеса Грудиса в Антазове Зарасайского района. В Вильнюсском Старом театре состоялась конференция, на которой критики из трех стран Балтии и Украины обсуждали русский колониальный театр в нашем регионе. По мнению одного из участников, драматурга русского театра в Эстонии Лаура Каунисари, сомнений в колониальном характере русских театров в балтийских странах нет, но это можно использовать себе на пользу.
3: Я думаю, что да, но там, вот, там очень интересный вопрос, а что с этим делать дальше? Это же как бы не так, что это точка. Например, вот у меня жена архитектор, и пару лет назад она курировала биеннал архитектуры в Таллине под названием Recycling Socialism. То есть как пользовать наследием колониальным, как бы наследием социализма, архитектурным наследием, что, например, вот построили зал на 6000 мест, чтобы там сделать съезды как бы и компартии, да. А потом уже не было такой партии, где вот собрались бы регулярно такие люди, а здание есть. И вот что с этим делать, с этим зданием потом, сейчас? И там нужны просто, надо как бы мудро продумать, и это можно как-то воспользовать. То есть самый главный вопрос, по-моему, всегда, как идти дальше. И я бы сказал, что, и скажу своим коллегам, что вот этот контекст у них, как у русскоязычных, в котором они работают, связанный с колониальностью, там виной, не виной, полувиной, вот всем этим, потом культурным наследием, советским, русским, как бы разным, но теперь в Европе, как бы и так далее. Это очень интересный материал для художника. С этим надо идти дальше и от себя сделать как бы новые произведения. По-моему, это позиция художника, авторская позиция русскоязычного художника в Европе сейчас очень сложная, очень противоречивая, но очень интересная штука. И я действительно как бы чувствую, что вот в том плане, как художники, они в каком-то плане выигрыши, что у них есть такая очень сложная противоречивая почва, на котором работать.
2: Говорил драматург русского театра Эстонии Лаур Каунисари. В свою очередь, один из участников дискуссии, состоявшейся после конференции, актер русского драматического театра Игорь Абрамович, говорит, что сомневается в светлом будущем русского театра в Литве.
1: Такая тема колониального театра, как близка вам, не близка?
4: Я думаю, что мы люди, ну, профессия такая актерская, все относимся к конференциям скептически, какие бы они ни были. Ну, тут такая острая тема, и я не то, что тут представитель труппы, просто мне это интересно, у меня есть время сегодня. Как бы, и я, мне это просто было интересно, что это будет, как это будет, потому что какая-то рефлексия по поводу каких-то больших вещей, как это выглядит со стороны академической общественности, это, конечно, всегда было для меня скучно, и я попытаюсь концентрироваться, чтобы узнать что-то новое, чтобы в себе что-то... Может быть, посмотреть, как я на это смотрю сам, потому что, конечно, у меня на это все есть свое какое-то мнение, которое не влезет, по-моему, в конференцию на 6 часов.
1: А вы воспринимаете, ну, вообще, вот бывший русский театр как колониальный?
4: Вы знаете, и вот эти историю свиньи, развороты, истории, повороты их, к сожалению, я достаточно много читал литературы, даже если мы возьмем «Илиаду», то вряд ли что-то зависело от Ахиллеса, потому что рок, судьба, еще что-то. И я считаю себя не таким наивным человеком думать, что я что-то в этом процессе судьбы, истории могу контролировать. Наверное, я только могу это как-то надо посмотреть, найти какое-то свое место и прожить эту жизнь до смерти более или менее достойно. Я не считаю даже, что мы что-то вообще можем по этому поводу сделать.
1: Еще мне интересно, вот на этой конференции я вообще заметил, что как будто бы, ну, вот о русском театре сегодня речь идет, а ни одного докладчика с русской фамилией нет. Это нормально?
4: Ну, еще я вам больше скажу, ни одного докладчика на русском языке, хотя мы как бы делаем свою работу пока на русском языке, но это тоже какая-то, наверное, дань чему-то, это, наверное, какая-то, не знаю, осознанная какая-то выбрана тактика. Это трудный, на самом деле, вопрос, и если говорить с вами по существу и откровенно, то мне кажется, что я нарвусь на нее какие-то неприятности.
1: Но вы будете сегодня все равно в дискуссии участвовать?
4: Я надеюсь, что меня что-нибудь спросят, и то, что я буду высказывать, оно, конечно, будет про вечность больше, чем про политическую ситуацию, потому что, по моему ощущению, на мой вкус, театр это не должен обслуживать политику, а наоборот, потому что политика по существу, она мертва. Мертва не в смысле физическом, а метафизическом, то есть она все знает, а мы в театре никогда ничего не знаем.
1: Но вы чувствуете, что политизируется сейчас вопрос, да?
4: Безусловно. Безусловно, политизируется. И это, на самом деле, самое страшное и есть. Мы можем делать какие угодно выводы по поводу колонизации. Это должны делать академики, не знаю, профессоры, еще что-то. Но театр не может этого делать. Театр должен жить. А чтобы театр жил, он должен сомневаться вообще во всем.
1: Но вы не сомневаетесь, что будет жить театр?
4: И у меня большие сомнения.
1: Да? То есть вплоть до закрытия или трансформация какая-то? Постколониальный будет театр?
4: Ну, наверное, какой-то постколониальный. И что от него останется, как от театра, большой вопрос.
2: Говорил актер Вильнюсского старого театра Игорь Абрамович. И о погоде. Сегодня ночью в Литве будет облачно, дождь, местами туман, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура 8-13 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов временами пройдет дождь, преимущественно небольшой. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура 13-17 градусов тепла. В Вильнюсе ночью дождь, температура 8-10 градусов тепла, днем временами небольшой дождь, температура 13-15 градусов. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 27 минут.